0: ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Во Владивостоке ко Дню Победы привели в порядок памятники, посвященные героизму во время Великой Отечественной войны. Всего таких монументов в городе 40. Их бережно отмыли от пыли и грязи. Некоторым потребовалось обновить краску и восстановить надписи. По словам вице-мэра Дарьи Стегней, системный ход за такими объектами позволяет поддерживать их достойный вид и сохранять величие исторического облика Владивостока. Во Владивостоке благоустроенный в прошлом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» экопарк на Кирова продолжает улучшаться. Там дополнительно обустраивают входную группу. Сейчас идет голосование за территории, которые в 2027 году смогут получить благоустройство по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Отдать голос нужно до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Во Владивостоке остатки спортивного рынка обесточили и готовятся сносить. Со стороны улицы Фадеева продавцов уже нет, все павильоны пустые. Местами разбиты стекла, валяются брошенные фрукты и кроссовки. Кафе и мясной рынок тоже не работают, лишь возле одной китайки гудит генератор. Но гостей там не принимают. Основная торговля идет у трамвайных путей возле остановки «Спортивная» и у входа в торговый центр «Кристалл», передает Wail.ru. На этом пока все, дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков, воздух прогреется до 16 градусов выше нуля, ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.
7: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная Пать.
5: Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
9: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
10: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
11: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
12: Это тебе не спортзал, нельзя.
13: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
14: Моя квартира, мои правила.
15: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Аглонский вейстуклис.
2: В латгальской кухне есть хлеб, который трудно спутать с любым другим. Аглонский вейстуклис – это ржаная буханка с характерной вытянутой формой и неожиданной начинкой, кусочками сушеного свиного сала и луком, замешанными прямо в тесто. Этот хлеб пекут как минимум с конца 19 века, и рецепт передается из поколения в поколение. Само название происходит от латгальского слова, связанного с глаголом «заворачивать». Начинку буквально прячут внутри теста, создавая плотную, сытную структуру. Такая технология имела вполне практический смысл. Хлеб дольше сохранялся и лучше насыщал, что было важно для больших семей. Традиционно вейстуклис выпекали в хлебной печи, выкладывая заготовку на кленовые листья. Это не только придавало хлебу особый аромат, но и помогало сохранить форму и текстуру корки. Формируют его исключительно вручную, вытянутый батон с закругленными концами, длина которого заметно превышает ширину. На гладкой и темной корке делают характерные бороздки, а внутри эластичная мякоть с крупными порами. Долгое время вейстуклис оставался домашней выпечкой, которую готовили в разных частях Латгалии, прежде всего в районе Аглоны и Красловы. Современное название с географической привязкой закрепилось сравнительно недавно, в начале 2000-х, когда хлеб начали производить по старинной технологии в пекарне Аглона Смайзе, связанной с музеем хлеба. А в 2025 году Европейская комиссия присвоила Аглона Смайзле Свистуклис статус защищенного географического указания. Это означает, что продукт официально связан с конкретной территорией, а его особенности – вкус, состав и способ приготовления – закреплены и защищены как часть местной традиции.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
3: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама. Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
1: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
2: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра Асклепий. Асклепий – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ратимир открывает гриль сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радіо «Монте-Карло».
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Во Владивостоке ко Дню Победы привели в порядок памятники, посвященные героизму во время Великой Отечественной войны. Всего таких монументов в городе 40. Их бережно отмыли от пыли и грязи. Некоторым потребовалось обновить краску и восстановить надписи. По словам вице-мэра Дарьи Стегней, системный ход за такими объектами позволяет поддерживать их достойный вид и сохранять величие исторического облика Владивостока. Во Владивостоке благоустроенный в прошлом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» экопарк на Кирова продолжает улучшаться. Там дополнительно обустраивают входную группу. Сейчас идет голосование за территории, которые в 2027 году смогут получить благоустройство по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Отдать голос нужно до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Во Владивостоке остатки спортивного рынка обесточили и готовятся сносить. Со стороны улицы Фадеева продавцов уже нет, все павильоны пустые. Местами разбиты стекла, валяются брошенные фрукты и кроссовки. Кафе и мясной рынок тоже не работают, лишь возле одной китайки гудит генератор. Но гостей там не принимают. Основная торговля идет у трамвайных путей возле остановки «Спортивная» и у входа в торговый центр «Кристалл», передает Wail.ru. На этом пока все, дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков, воздух прогреется до 16 градусов выше нуля, ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «Сазайтинг Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: Одна с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амода C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амода C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
1: ВГЛ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
1: Приморская сцена Мариинского театра представляет 21 мая одноактные балеты «Свадебка» и «Петрушка». Жемчужины авангарда Дягилева во Владивостоке. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
3: Вы слушаете «Радио

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков, воздух прогреется до 16 градусов выше 0, ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого снимать бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.
7: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
8: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского

0: шашлыка. До 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
1: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
3: Что это?
4: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
3: И монтаж.
4: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
3: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
0: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны. Вход бесплатный 18+. Организатор НАУ «Шамбала». Подробности на сайте visitshambala.ru.
5: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
6: Агианский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
5: «Планета упаковки».
7: А вы когда-нибудь мечтали
8: стать лучшей версией себя?
9: Beauty Club воплощает мои мечты о красоте лица и тела в реальность. Безоперационная ринопластика, коррекция фигуры на современном оборудовании, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур в Beauty Club.
10: Клиника эстетической медицины Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
9: Телеграм Beauty Club.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55.
13: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
8: Мариал Барда, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
12: Квартиру сниму на суточно.ру.
13: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
14: «Пятерочка» выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
0: Радио «Монте-Карло» представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
0: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
3: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Interior. 276-71-71.
4: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
5: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
6: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
7: Биомеханика. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В меню хинкали целая коллекция хинкали. С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в хинкали. Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
10: А чем так вкусно пахнет?
11: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
10: А мне хватит?
11: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
12: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
2: Это не художественная галерея. Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
2: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
3: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
5: О чем мечтают женщины?
6: Хочу кубики на животе, но пресс качать не хочу. А еще хочу упругие ягодицы.
5: Это легко решается с аппаратом Tesla Former Beauty Club. Tesla Former позволяет создать идеальные контуры без посещения спортзала.
6: Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
5: Telegram Beauty Club.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
9: Ура! Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
8: ВДК-тур. Звоните 2-930-85.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
11: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Загородний сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Жителям Чехии с отдыхом на свежем воздухе повезло. Местная природа радует разнообразием. По всей стране разбросаны интересные достопримечательности, а на многочисленных курортах можно поправить здоровье. Передвигаться по стране чехи предпочитают на собственных авто, а отдыхать им больше всего нравится в деревне, в своем доме, у знакомых или родственников. Из-за этого они даже выбирают автомобили с большими багажниками типа комби. Их можно встретить на дорогах в 3 раза чаще, чем обычные. При этом в Чехии активно развивается агро- и экотуризм. Его предпочитают те, кто хочет отдохнуть за городом, но не обзавелся домом в деревне или нужными знакомыми. За таким времяпрепровождением местные жители едут в Восточную Богемию или Южную Моравию. Здесь можно пожить на ферме, попробовать свои силы в сельском хозяйстве, покататься на лошадях и примерить национальные костюмы. Среди тех, кто предпочитает отдохнуть от городской суеты вблизи воды, особой популярностью пользуется Брненское озеро. Оно находится в Брно, городе с тысячелетней историей. Чехи с удовольствием загорают по выходным на местном пляже, а в середине лета приезжают на фестиваль «Огни Брно». На этом мероприятии собираются пиротехнические команды со всей Европы, чтобы устроить красочные фаер-шоу и подарить гостям фестиваля незабываемые воспоминания. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
7: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
8: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 100 18 44, город Сыктывкар.
10: Успел. Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
13: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
14: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
17: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
18: 6+.
19: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
20: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
22: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
2: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Corona Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на coronaspa.ru и по телефону 266-9585.
3: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
4: А чем так вкусно пахнет?
5: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
4: А мне хватит?
5: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
6: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
7: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
8: Океанский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
7: «Планета упаковки».
9: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните 2148.
11: 2148.
12: «Биомеханика».
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
15: Вход бесплатный 18+. Организатор «Нау Шамбала». Подробности на сайте visitshambala.ru.
16: Что это?
17: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
16: И монтаж.
17: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
16: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
19: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на Радіо Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Здравствуйте, Таня Лебедева о событиях. Правительство России увеличит поддержку производителей электронной продукции на Дальнем Востоке и Арктике. Повышающий коэффициент для расчета федеральных субсидий вырастет на 10%, пишет РБК «Приморья» со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина. Как заявил глава правительства, такая мера станет способствовать равномерному экономическому росту в регионах при решении ключевых задач по достижению технологического суверенитета. На ближайшие 3 года на эти цели в федеральном бюджете предусмотрели более 180 миллиардов рублей. До начала следующей недели в приморских лесах сохранится высокая пожарная опасность. Жители и гостей региона предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности и ответственности за их нарушения. По данным Премгидромета, высокий 4-й класс пожарной опасности сохранится с 7 по 11 мая в Лесозаводском, Хасанском, Кавалеровском округах Приморья. МинГОЧС предупреждает о важности соблюдения мер пожарной безопасности. Любой пожар сейчас – прямая угроза ближайшим населенным пунктам, говорят эксперты. В случае обнаружения пожара необходимо сообщать об этом по телефонам 101 или 112. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков, воздух прогреется до 16 градусов выше нуля, ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «Сазайтинг Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама. Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать.
5: Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Серебряный ключ и шуфанский ключ. Природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
2: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505. Покупайте в магазинах города.
3: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока. Приморская сцена Мариинского театра представляет. История роковой любви в опере Руджера Леонкавала «Паяцци» 15 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.

0: Плюс. Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло во Владивостоке 243 15 55.
1: Радио Монте-Карло.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Урбеч. Дагестанский урбеч – это густая паста из орехов или семян, простая по составу, но очень насыщенная по вкусу и питательности. Сегодня такие пасты хорошо известны по всему миру, и в этом смысле урбеч можно считать дальним родственником, а то и предком арахисовой пасты, которую так любят в Америке. Название блюда происходит от аварского слова «урба» – «лен». Именно из льняных семян изначально и делали урбеч. Считается, что в Дагестане его начали готовить около 400 лет назад. Семена слегка обжаривали, а затем долго перетирали, пока они не начинали отдавать масло и не превращались в густую тягучую массу. Позже ассортимент значительно расширился. Урбеч стали делать из кунжута, тмина, различных орехов, инжира, а также из конопли, амаранта и чиа. Принцип остался тем же. Никаких сложных добавок, только тщательно протертая основа, в которой сохраняется естественный вкус продукта. Урбеч ценит прежде всего за его питательность. Это еда, которая быстро дает силы, поэтому ее удобно брать в дорогу, в поход или просто есть понемногу в первой половине дня. Достаточно буквально пары ложек, чтобы почувствовать, насколько это сытный продукт. Едят урбеч по-разному. Его можно добавлять в творог, поливать им сырники или смешивать с медом и маслом. Тогда получается более мягкий, сладкий вариант. В последние годы урбеч все чаще появляется и в модных десертах, в том числе в составе дубайского шоколада. И в этом случае калории почти не поддаются подсчету.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: Додо.
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении Додо Пицца среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на Додо Пицца РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Успел.
6: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
10: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
2: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
3: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
4: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны. Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Здравствуйте, Таня Лебедева о событиях. Правительство России увеличит поддержку производителей электронной продукции на Дальнем Востоке и Арктике. Повышающий коэффициент для расчета федеральных субсидий вырастет на 10%, пишет РБК «Приморье» со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина. Как заявил глава правительства, такая мера станет способствовать равномерному экономическому росту в регионах при решении ключевых задач по достижению технологического суверенитета. На ближайшие 3 года на эти цели в федеральном бюджете предусмотрели более 180 миллиардов рублей. До начала следующей недели в приморских лесах сохранится высокая пожарная опасность. Жители и гостей региона предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности и ответственности за их нарушения. По данным Премгидромета, высокий 4-й класс пожарной опасности сохранится с 7 по 11 мая в Лесозаводском, Хасанском, Кавалеровском округах Приморья. МинГОЧС предупреждает о важности соблюдения мер пожарной безопасности. Любой пожар сейчас прямая угроза ближайшим населенным пунктам, говорят эксперты. В случае обнаружения пожара необходимо сообщать об этом по телефонам 101 или 112. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в четверг во Владивостоке преимущественно без осадков, воздух прогреется до 16 градусов выше 0, ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама. Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
7: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inloto.ru и в магазинах партнеров.
5: ВГУПД, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2023 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло.
1: Hotline. Крейг Дэвид отличается особой скрытностью в том, что касается его личной жизни. Песни Крейга всегда наполнены чувствами, и сложно поверить, что у исполнителя нет отношений. Однако ни сам певец, ни вездесущие журналисты о них ничего не сообщают. А если в интервью речь заходит о любви, то Крейг охотно рассказывает о любви к музыке, спортивной обуви и современному кинематографу, а еще к футболу. Дэвид – ярый болельщик команды своего родного Саутгемптона.
0: Крейг Дэвид. Hotline.

Реклама. Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в ТУГИС. «Аист ДВ».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
2: Спецтехника «Люгонг». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
3: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер.
1: С Днем Победы!
2: Спецтехника «Люгонг». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
3: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень, мы помогаем

0: Кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Прайм интерьер. 276-71-71.
1: Мы не будем вам ничего навязывать. Не будем говорить, как вам жить. И уж точно не будем советовать, что покупать. Просто сделайте паузу и почувствуйте, как хорошо жить. В городе заметный. Застройщик ОСЗ «Трудовой 1». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет. История роковой любви в опере Руджера Леонкавала «Паяцци» 15 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
3: Возрастное ограничение 12+.
4: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
5: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
6: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
7: А слона не хотите? Нельзя.
8: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55.
11: Музыка весны. На радио Монте-Карло.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Ким Кэтрол.
1: Для широкой публики Ким Кэтрол – это прежде всего Саманта из сериала «Секс в большом городе». Яркая, независимая, уверенная в себе. И впоследствии жизнь показала, что этот образ – не просто удачная роль, а продолжение ее собственного характера. Ким родилась в Ливерпуле, но рано уехала в Нью-Йорк учиться и строить карьеру. С самого начала она выбрала путь, где многое приходилось решать самой. В кино она пришла еще в 70-е, снималась много, работала стабильно, но без громких прорывов. И когда ей предложили роль Саманты, она отказалась. Причем трижды. Сценарий не зацепил, да и сама идея играть женщину за 40, которая остается желанной и свободной, казалась ей сомнительной. В итоге эта роль сделала ее мировой звездой и одновременно стала проверкой на прочность. Сериал шел 6 лет, и Кэтрол позже признавалась. Плата за успех оказалась очень высокой. «Я проводила больше времени со своей сериальной семьей, чем с настоящей», — говорила она. Этот период совпал с ее третьим браком, и тот не выдержал. Как еще один важный выбор. Ради работы пришлось отказаться от материнства. Вообще, личная жизнь Ким Кэтрол — это не просто череда браков, а отражение того же принципа, что и в профессии. Актриса никогда не держалась за отношения, если они переставали совпадать с ее внутренним ощущением себя. Она выходила замуж, расставалась, начинала заново и не пыталась подстроиться под чужие ожидания. Вообще, умение сказать «нет» стало для нее ключевым. Она сама формулировала это просто. «Отказ от одного этапа — это всегда согласие на следующий». И, возможно, именно поэтому ее карьера сложилась не по привычной схеме. Она не гналась за ролями, не пыталась удержаться в одном амплуа и не боялась пауз. С возрастом эта позиция только утвердилась. Кэтрол открыто говорила о том, что не верит в срок годности актрисы, что с годами человек становится только интересней. В ее случае это звучит не как лозунг, а как ценный жизненный опыт.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ОСС «Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.

0: Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Здравствуйте, Таня Лебедева о событиях. Правительство России увеличит поддержку производителей электронной продукции на Дальнем Востоке и Арктике. Повышающий коэффициент для расчета федеральных субсидий вырастет на 10%, пишет РБК «Приморье» со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина. Как заявил глава правительства, такая мера станет способствовать равномерному экономическому росту в регионах при решении ключевых задач по достижению технологического суверенитета. На ближайшие 3 года на эти цели в федеральном бюджете предусмотрели более 180 миллиардов рублей. До начала следующей недели в приморских лесах сохранится высокая пожарная опасность. Жители и гостей региона предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности и ответственности за их нарушения. По данным Премгидромета, высокий 4-й класс пожарной опасности сохранится с 7 по 11 мая в Лесозаводском, Хасанском, Кавалеровском округах Приморья. МинГОЧС предупреждает о важности соблюдения мер пожарной безопасности. «Любой пожар сейчас – прямая угроза ближайшим населенным пунктам», – говорят эксперты. В случае обнаружения пожара необходимо сообщать об этом по телефонам 101 или 112. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа
3: и общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО СЗ ДНС Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в пятницу во Владивостоке облачно, вечером возможен небольшой дождь, температура воздуха днем 11-13 градусов выше 0, ветер сильный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.
7: Мы не будем вам ничего навязывать. Не будем говорить, как вам жить. И уж точно не будем советовать, что покупать. Просто сделайте паузу и почувствуйте, как хорошо жить в городе заметный. Застройщик ОСЗ «Трудовой 1». Проектная декларация.
6: Реклама.
7: Мы не будем вам ничего навязывать. Не будем говорить, как вам жить. И уж точно не будем советовать, что покупать. Просто сделайте паузу и почувствуйте, как хорошо жить в городе заметный. Застройщик ООО «СЗ Трудовой 1». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: информации на сайте нашдом.рф.
1: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Corona Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на coronaspa.ru и по телефону 266-9585.
2: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
3: А чем так вкусно пахнет?
4: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
3: А мне хватит?
4: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
5: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
2: «Биомеханика». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В меню «Хинкали» целая коллекция «Хинкали». С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в «Хинкали». Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
4: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Ратимир» открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты «Ратимир» и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
6: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
7: Океанский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
6: «Планета упаковки».
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
9: «Пять песен о любви»
10: на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, стране 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
7: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
8: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
9: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
14: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
15: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Сейчас как сотрудников ищете?
18: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
19: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: В ленте.
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
23: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй

0: Сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
1: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
2: ВГЛ Патент, Спортсоюз, ОГРН номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов, 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
3: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколение. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
4: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
6: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
7: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
8: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны. Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
9: Каким должен быть ваш мужчина?
10: Сильным, ухоженным, красивым.
9: Beauty Club предлагает для придания более брутального вида новейшие инъекционные и аппаратные методики для мужчин. Контурная пластика лица, пересадка волос, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур.
10: Beauty Club. Высокие технологии для мужчин, желающих выглядеть на высоком уровне.
9: Telegram Beauty Club.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
13: Что это?
14: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
13: И монтаж.
14: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
13: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
16: Слушайте радио Монте-Карло.
17: Монте-Карло.

0: ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Здравствуйте, Таня Лебедева о событиях. Правительство России увеличит поддержку производителей электронной продукции на Дальнем Востоке и Арктике. Повышающий коэффициент для расчета федеральных субсидий вырастет на 10%, пишет РБК «Приморье» со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина. Как заявил глава правительства, такая мера станет способствовать равномерному экономическому росту в регионах при решении ключевых задач по достижению технологического суверенитета. На ближайшие 3 года на эти цели в федеральном бюджете предусмотрели более 180 миллиардов рублей. До начала следующей недели в приморских лесах сохранится высокая пожарная опасность. Жители и гостей региона предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности и ответственности за их нарушения. По данным Премгидромета, высокий 4-й класс пожарной опасности сохранится с 7 по 11 мая в Лесозаводском, Хасанском, Кавалеровском округах Приморья. МингОЧС предупреждает о важности соблюдения мер пожарной безопасности. Любой пожар сейчас – прямая угроза ближайшим населенным пунктам, говорят эксперты. В случае обнаружения пожара необходимо сообщать об этом по телефонам 101 или 112. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Ренгидромета, в пятницу во Владивостоке облачно, вечером возможен небольшой дождь, температура воздуха днем 11-13 градусов выше 0, а ветер сильный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого снимать бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.
7: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
9: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
10: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
11: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
12: Серебряный ключ и шуфанский ключ. Природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
13: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505. Покупайте в магазинах города.
14: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните 2148.
15: 2148.
16: Биомеханика.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
19: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
20: Это тебе не спортзал, нельзя.
21: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
22: Моя квартира, мои правила.
23: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
24: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
25: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень Prime Interior. 276-71-71.
26: Что это?
27: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
26: И монтаж.
27: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
26: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
28: В меню «Хинкали» целая коллекция «Хинкали». С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой.

0: отдохни в Хинкали. Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
1: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
2: Ура!
3: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
1: ВДК-тур. Звоните 2-930-85.
4: Дарите красоту. Подарочный сертификат в Beauty Club. Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника Beauty Club. Город Владивосток, Авроровская, 30.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло во Владивостоке 243 15 55.
7: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Аглонский вейстуклис.
2: В латгальской кухне есть хлеб, который трудно спутать с любым другим. Аглонский вейстуклис – это ржаная буханка с характерной вытянутой формой и неожиданной начинкой, кусочками сушеного свиного сала и луком, замешанными прямо в тесто. Этот хлеб пекут как минимум с конца 19 века, и рецепт передается из поколения в поколение. Само название происходит от латгальского слова, связанного с глаголом «заворачивать». Начинку буквально прячут внутри теста, создавая плотную, сытную структуру. Такая технология имела вполне практический смысл. Хлеб дольше сохранялся и лучше насыщал, что было важно для больших семей. Традиционно вейстуклис выпекали в хлебной печи, выкладывая заготовку на кленовые листья. Это не только придавало хлебу особый аромат, но и помогало сохранить форму и текстуру корки. Формируют его исключительно вручную, вытянутый батон с закругленными концами, длина которого заметно превышает ширину. На гладкой темной корке делают характерные бороздки, а внутри эластичная мякоть с крупными порами. Долгое время вейстуклис оставался домашней выпечкой, которую готовили в разных частях Латгалии, прежде всего в районе Аглоны и Красловы. Современное название с географической привязкой закрепилось сравнительно недавно, в начале 2000-х, когда хлеб начали производить по старинной технологии в пекарне Аглона Смайзе, связанной с музеем хлеба. А в 2025 году Европейская комиссия присвоила Aglonas Maizes Vistuklis статус защищенного географического указания. Это означает, что продукт официально связан с конкретной территорией, а его особенности – вкус, состав и способ приготовления – закреплены и защищены как часть местной традиции.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
2: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
3: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мы не будем вам ничего навязывать. Не будем говорить, как вам жить. И уж точно не будем советовать, что покупать. Просто сделайте паузу и почувствуйте, как хорошо жить в городе Заметный. Застройщик ОСЗ «Трудовой 1». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
4: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
5: Агианский проспект, 54, второй этаж. Телефон 245-7875.
4: «Планета упаковки».
6: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А чем так вкусно пахнет?
8: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
7: А мне хватит?
8: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
9: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
10: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
11: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
13: Вы слушаете «Радио

0: Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Приморский край по итогам первого квартала занял 6-е место в светофорном рейтинге субъектов России по продолжительности инвестиционно-строительного цикла. Еще по итогам 4-го квартала 2024 года регион находился на 13-й позиции. Рассказывает РБК «Приморья» со ссылкой на Министерство архитектуры и градостроительной политики Приморья. Рост в рейтинге власти связывают с цифровизацией строительных процедур и сокращением административных барьеров для девелоперов. В регионе обеспечили 100% выдачу разрешения на строительство и ввод объектов в электронном виде, а долю отказов при выдаче разрешения на строительство сократили до 20%. Приморские аграрии начали сеять сою. Всего в этом году планируется посеять 250 тысяч гектаров этой главной экспортной культуры, рассказали в Министерстве сельского хозяйства края. Посевная сои стартовала с Ханкайского муниципального округа. Лайнер, который весной должен был открыть Тихоокеанскую морскую круизную линию, ушел с радаров. Нет расписания, которое обычно делается заранее, нет предварительной продажи билетов. А судьба арестованного в феврале судна, которое должно было на ней работать, неизвестна. Во всяком случае, во Владивосток лайнер не пришел, передает Вейл.ру. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в пятницу во Владивостоке облачно, вечером возможен небольшой дождь, температура воздуха днем 11-13 градусов выше 0, а ветер сильный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
3: Это же дорого, снимали бы и дальше!
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама. Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные...
6: А пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать.
5: Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха.

сказке. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты «Радимир» и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
2: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
3: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
4: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
5: Ура!
6: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
4: ВДК-тур. Звоните 2-9-00-85.
7: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
9: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
10: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: О, умный ритейл. Москва, Бакла, 6, строение 3, помещение 8, 28. ОГРН 118, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самокат. 6+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
12: «Пятерочка» выручает!
11: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
13: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-689-840. Город Москва.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка «Giardino Club» 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В «Ленте».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мы не будем вам ничего навязывать. Не будем говорить, как вам жить. И уж точно не будем советовать, что покупать. Просто сделайте паузу и почувствуйте, как хорошо жить в городе заметный. Застройщик ОСЗ «Трудовой 1». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
3: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
4: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
6: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
7: Что это?
8: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
7: И монтаж.
8: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
7: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
10: Неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло.
11: Крейг Дэвид и Джей Шон. Stuck in the middle.
12: Сочинять музыку Крейг Дэвид начал еще подростком. Он научился неплохо играть на гитаре и аккомпанировал отцу, который выступал в одной из групп Саутгемптона. В 14 лет отец пристроил его диджеем на пиратское радио, и единственное, чего Крейг тогда боялся, что станцию накроют и отберут все пластинки. Попутно на свои увлечения Крейг зарабатывал в «Макдоналдс» и в фирме по продаже пластиковых окон. А в 16 лет, по настоянию матери, он отправился на национальный конкурс авторов песен и выиграл его. Всего через несколько лет вышел его дебютный альбом «Born to Do It». Пластинка соединила британский UK Garage и американский R&B, быстро возглавила чарты и закрепила за Крейгом статус новой звезды.
11: Крейг Дэвид и Джей Шон. Stuck in the middle.

0: Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Приморский край по итогам первого квартала занял 6-е место в светофорном рейтинге субъектов России по продолжительности инвестиционно-строительного цикла. Еще по итогам 4-го квартала 2024 года регион находился на 13-й позиции. Рассказывает РБК «Приморья» со ссылкой на Министерство архитектуры и градостроительной политики Приморья. Рост в рейтинге власти связывают с цифровизацией строительных процедур и сокращением административных барьеров для девелоперов. В регионе обеспечили 100% выдачу разрешения на строительство и ввод объектов в электронном виде, а долю отказов при выдаче разрешения на строительство сократили до 20%. Приморские аграрии начали сеять сою. Всего в этом году планируется посеять 250 тысяч гектаров этой главной экспортной культуры, рассказали в Министерстве сельского хозяйства края. Посевная соя стартовала с Ханкайского муниципального округа. Лайнер, который весной должен был открыть Тихоокеанскую морскую круизную линию, ушел с радаров. Нет расписания, которое обычно делается заранее, нет предварительной продажи билетов. А судьба арестованного в феврале судна, которое должно было на ней работать, неизвестна. Во всяком случае, во Владивосток лайнер не пришел, передает Вейл.ру. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в пятницу во Владивостоке облачно, вечером возможен небольшой дождь, температура воздуха днем 11-13 градусов выше нуля, а ветер сильный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.
7: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
8: Это не художественная галерея. Нельзя.
9: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
10: Моя квартира, мои правила.
11: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Corona Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на coronaspa.ru и по телефону 266-9585.
13: Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
14: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
16: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
17: I know, if you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Урбич.
2: Дагестанский урбич – это густая паста из орехов или семян, простая по составу, но очень насыщенная по вкусу и питательности. Сегодня такие пасты хорошо известны по всему миру, и в этом смысле урбич можно считать дальним родственником, а то и предком арахисовой пасты, которую так любят в Америке. Название блюда происходит от аварского слова «урба» — «лен». Именно из льняных семян изначально и делали урбич. Считается, что в Дагестане его начали готовить около 400 лет назад. Семена слегка обжаривали, а затем долго перетирали, пока они не начинали отдавать масло и не превращались в густую тягучую массу. Позже ассортимент значительно расширился. Урбич стали делать из кунжута, тмина, различных орехов, инжира, а также из конопли, амаранта и чиа. Принцип остался тем же. Никаких сложных добавок, только тщательно протертая основа, в которой сохраняется естественный вкус продукта. Урбич ценит прежде всего за его питательность. Это еда, которая быстро дает силы, поэтому ее удобно брать в дорогу, в поход или просто есть понемногу в первой половине дня. Достаточно буквально пары ложек, чтобы почувствовать, насколько это сытный продукт. Едят урбич по-разному. Его можно добавлять в творог, поливать им сырники или смешивать с медом и маслом. Тогда получается более мягкий, сладкий вариант. В последние годы урбич все чаще появляется и в модных десертах, в том числе в составе дубайского шоколада. И в этом случае калории почти не поддаются подсчету.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Не поеду на дачу. Скучно, и интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
8: Андулин. Кровля на все руки.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Квартира.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Альфа-банк».

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ОСЗ «Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: О, умный ритейл. Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8, 28. ОГРН 117-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточнять в мобильном приложении. Самокат 6+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-776-69-840. Город Москва.
2: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Время джаза. На «Радио Монте-Карло». Цитаты.
6: Я веселый человек. Мне хочется радоваться жизни, улыбаться и чтобы все вокруг смеялись. О большем я и не мечтаю. Мне нравится быть счастливой и делать счастливыми других. Дорис Дэй.

0: Реклама.
1: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
0: «Радио Монте-Карло».

Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.